разговарях с Жана Иванова за международния поход Родопи и Бяло море с Мирзакарим Нурбеков.